0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
11: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
2: Эдо и фонетис Тюркия. Овди радио глас Тюркия.
11: Гидарре ди аммурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
1: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
16: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет, Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
10: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, Тюркия гаг радио да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Кетерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
15: Аич радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
8: Е садай Тюркия.
19: Аңлап аткынына Тюркия овоза радиосу.
7: Эзо ифонитис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
10: Гидар реди амурият Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este Radio Voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zbor wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
6: It Turkiye hangya radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
10: Türkiye öne radyosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Оваза.
5: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
3: Е, Садай Турция.
7: Аңлаватқаныңа Турция Оваза Радиосы.
2: Эдо Ифонетис Турция.
1: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
4: It Türkiye Hangya Radio ya.
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Ден Тай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция Раг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда, Турция, Овоза.
15: Гитплеер, Türkiye'nin Fethi Radyosu.
10: Ye Saday Türkiye.
19: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: こちらはトルキエの声ラジオです。
15: ズボルはグラソットなトルキエ。
8: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
5: オブデラジオグラストルキエ。
7: トルキエウヌラジオス。
0: ブラストルキエニンセシラジオス。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън по дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
16: Овода, Турция вину, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия полоса.
7: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
4: Е, садай Тюркия.
3: Аңлаватқынына Тюркия авазы радиосы.
12: Эдо и фонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидарре би амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este Radio Voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
16: It Turkiye hangia radioya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Диплеер Туркиянын тети радиосу.
12: Е садай Туркия.
17: Аңлап атканыңла Туркия овоза радиосу.
0: Эдо ифонитис Туркия.
20: Овди радио глас Туркия.
21: Гидар реди амурия Туркия.
22: Ини адала радио суара Туркия.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
24: Este radio voz de Turkia.
25: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
26: Zboru wa glasot na Turkia.
27: Efirde Turkia ovoz radio sa.
28: It Turkia hongia radio ya.
29: Ovde radio glas Turkia.
30: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция вину радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
17: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
3: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
6: Гидар радио Мурия Туркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
11: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Туркия радио, да.
14: Хосуме Туркия и дайна радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия с Кма.
16: Овода Туркия вину радио са.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гиплеяр Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Түркия Авазы Радиосы.
7: Эзо Ифонитис Түркия.
0: Олди Радио Глас Түркия.
20: Гидар Рейди Амурия Түркия.
21: Ини Адала Радио Суара Түркия.
22: Нини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
23: Эсте Радио Вож Де Түркия.
24: Кочирава Түркия Но Кой Радио Дес.
10: Зборува Гласот на Түркия.
17: Эфирде Туркия Овозы Радиоса.
0: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
10: Олды Радио Глаз Туркия.
7: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосы.